0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: прозвучала мелодия для разведения опоссумов.
1: Подобные ритмы, как установили ученые, повышают шерстистость и снижают линькость этих милых зверьков.
0: Жителям блочно-панельных домов серии И-522А башенного типа посвящается наш следующий трек.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: G-Book. G-Book. G-Book. 시빌독. 시빌독. 시빌독.
1: 라디오. 라디오.
0: 시빌독.
2: 시빌독.
0: 시빌독.
2: 트와이.
0: 시빌독. 시빌독.
3: Я-то смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть. Вижу, нормальное.
0: Чипелдук.
2: Чипелдук. Далек.
0: Дук. Чипелдук.
1: Чипелдук.
0: Подуб-дип-дук.
2: Чипелдук.
1: Радио Чипелдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипелдук.

Чіпельдук. Старе, добре інтернет-радіо. Good morning.

Только когда первая обезьяна на заре цивилизации взяла в руки палку, остальные начали трудиться.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты. Чипльдук. И так будет с каждым.

0: Прозвучала англосаксонская плясовая номер 4. Ну а следующая мелодия понравится вашим аквариумным рыбкам, особенно бахромчатоусым, спиноперым и, конечно, нотобранхиусу Гюнтера.
1: This imi yasha, imi abrasa, simi yasha, mi peja, mi

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипальдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

Отзвучал трек для восстановления нарушенной координации движений. Ну а следующая песня для тех, у кого еще сохранился старый добрый пейджер.

Чипльдук. А смысл?

Телевидение – это место, куда отправляются старые фильмы, когда умирают. Боб Хоуп.

Радио Чип и Льдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук. Grandson.

0: Для тех, кто при чтении сборника фантастических рассказов Михаила Пухова «Картинная галерея» пропустил 16-ю и 23-ю страницы, вот для этих наших слушателей звучит следующая песня.
1: А предыдущую песню вместе с нами, оказывается, слушали на орбите наши космонавты.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда меня спрашивают, что такое любовь, я обычно призадумываюсь, потом захожу к собеседнику за спину и резко выкручиваю ему руки. Кто тут теперь задает вопросы?
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут. First dance is always free.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

0: Пол Верховен на радио Чипльдук.
1: Чипльдук?
2: Yes.
1: Is it Russian or is it English?
2: Nobody knows.
1: Say it again.
2: Чипльдук.
1: Чипльдук. Sounds cute, that's fine.
0: Пол Верховен на радио Чипльдук.

0: пища приходит и уходит, а аппетит остается.
1: Радио Чиппельдук. Великая гастрономическая революция. Переворот на 360 градусов.

История повторяется трижды. Первый раз как трагедия и пару раз для тупых.

0: Это была фонограмма для озвучивания всякого рода претензий.
1: Ну а если вы хотите подсветить и подзвучить свой парник, то возьмите на заметку раннеспелые патиссоны и тыквы-полевичка прекрасно растут под нашу следующую композицию.
0: Да-да.

0: Не все, даже эрудированные люди, знают, что...
1: Что в 1870 году археолог Шлиман раскопал в городе...
0: В городе Троя?
1: Останки троянского коня, позволившие, наконец, окончательно установить размеры животного.
0: И его пол.
1: Задумайся.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиппельдук.

que toi, mon amour. J'étais 20 ans ce soir. Une orchestre sur les

сердцах разорвавшему только что контурную карту Парагвая, наверняка ляжет на душу наша следующая композиция. Ну, а прозвучавшая перед этим мелодия предназначалась для медитации в режиме интенсив по методу доктора Эдельвайса.

Радіо Чіпльдук. Не радіо, а малина.

0: Chipal Duk Ashkumuk.
1: Chipal Duk Ashkumuk.
0: Chipal Duk Ashkumuk. Ashkumuk. Правильно.
1: Chipal Duk Ashkumuk.
0: XBG Кеймлер Forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй QWERTY на Яцукин в своей голове.

В эфире прозвучит песня, помогающая более быстро и надежно отделять яичный белток. Яичный белок от яичного желтка для приготовления пирожных безе. В эфире радио «Чипульдук».

0: жрете, чипыльдуки?
1: Да, Dream Team, помаленьку.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чиппельдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Чипльдук. Радио Unlimited. С неограниченным.

0: Вы слушали музыку для таксидермистов, которая идеально подходит для набивки свежей березовой стружки и пенопропиленовых шариков в шкурки экзотических грызунов.
1: Ну а следующий трек способствует лучшей усвояемости салата с рукколой, тигровыми креветками и чесночными сухариками, слегка спрыснутыми бальзамическим уксусом. Приятного прослушивания!

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

фантастических романах главное – это было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет. Илья Ильф.

Радио Чипльдук. Обратно мы самые первые.

0: Алексей Герман-старший на радио Чапельдук.
1: Значит, директор картины Леша Родионов, милый парень очень, привез из Парижа мужскую пипку. Значит, из шопа. Тогда это совершенно было невозможно. Он как-то провез, где-то скрывал, потел и привез. Я говорю, зачем, Леш? Ну, ваша сцена изнасилования. Я говорю, ну, неужели ты думаешь, что мы вот так будем насиловать это самое? Он говорит, так что мне с ней делать? Я на нее деньги потратил. Ну, возьми себе. Он говорит, мне не нужно, я здоровый. Я говорю, ну, поищи какого-нибудь старичка. Он говорит, ну, как я? И поставил в сейф. И мы снимали картину лет 8. В сейфе у нас ничего не было. Ни денег, ни бумаг. Только стояла эта пипка. Здоровый сейф такой. А в это время украли сейфами. То есть, каким-то образом сейф выкатывались. У меня была мечта, чтобы залезли в наше объединение, украли сейф. Тащили бы его на каком-нибудь грузовике, куда-то увезли. Французская картина, за нами охотились бандиты со страшной силой, потому что валюта была. Вскрыли, взрезали его и достали бы оттуда. Значит, уже полуразвалившийся в трухе, значит, этот самый французский предмет. Вот. Так куда он делся, я не знаю.
0: Алексей Герман-старший на радио Чапельдук.

0: Regardez-moi, je suis le plus beau du quartier, je suis le bien-aimé dès qu'on me voit.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
2: А. Б.
3: В.
4: Г.
1: Д.
5: Е.
1: В Москве ровно 12 часов 12 минут.

Всем филателистам, коллекционерам негашенных марок Северной Адриатики, мы советуем быстро и ритмично погасить их под нашу следующую композицию.

радио Чипльдук. Димарш.

0: «Глубокие мысли» Джека Хэнди.
1: Сотая идея. Забавно выйдет, если вы отправитесь с другом на природу. Вашего друга укусит ядовитая змея, и вы, вроде бы отправившись за помощью, отойдете на 10 метров и станете изображать, что вас тоже укусила змея. Потом вы станете препираться с другом, кто должен идти за помощью. Многие в эту ситуацию теряют самообладание. Тем смешнее будет, когда вы признаетесь, что вы пошутили.
2: «Глубокие мысли» Джека Хэнди.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипльдук. Радио с хорошим вкусом.

уронившему золотого каннского льва, члену жюри, мы рекомендуем делать ежедневную утреннюю гимнастику под наш следующий трек с двумя статуэтками в качестве гантелей.

Внимание! Говорят Чип и Дук. Чип и Дук. Непонятное радио. Thank you.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

Песня, которая прозвучала, была сочинена коллективом музыкантов, нелегально забравшихся в котельную ЖЭКа номер 19. А сейчас прозвучит музыка для складывания в шопинг-карт в супермаркете продуктов без генетически модифицированных добавок, красителей и стабилизаторов.

0: Не лишнее было бы напомнить, что самый длинный в мире поезд вышел 16 апреля 1982 года из Лондона в Париж и состоял из 32 018 вагонов.
1: Длина этого состава была такова, что когда пассажиры первых вагонов уже выходили на перроне вокзала в Париже,
0: пассажиры последних вагонов еще заканчивали посадку на платформе вокзала в Лондоне.
1: Задумайся.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапальдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Ой, не могу, просто уморили старика, пишет нам 7-летний Володя К. из Ржева о своем дедушке. Побольше такой музыки, как та, что всегда бывает у вас в это время.
1: Ну что ж, побольше так побольше, Володя. Звучит песня для твоей бабушки.

0: Дорогие друзья, не забываем поддерживать Чипыльдук. Время тикает, а Чипыльдук ждет.
1: Друзья, если не поддерживаете Чипыльдук, Чипыльдук в какой-то момент просто раз и перестает работать. Вы включаете, а там ничего нет. Или Чипылькаюк. Мы существуем без рекламы, без спонсоров. Просто мы и вы. Вы нас поддерживаете, мы вас радуем.
0: Заходите на сайт, там все понятно. Кликаете, и Чипыльдук продолжает жить. Все, пока.

0: Мысль дня.
1: Богата зарытыми талантами земля наша.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чиппельдук. Обратно мы самые первые.

Композиция, которую вы только что прослушали, превосходно подходит для лингвистического анализа по методу Сосюра. А тем же, кто предпочитает лингвистический анализ по Лакану, мы предлагаем следующий аудиотрек –

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Атар и Оселяне на радио Чипльдук.
1: Так как все усилия Голливуда создать мифологию и приучить к ней молодое поколение, оно увенчалось успехом. И поэтому там, где не взрывается, там, где не стреляют, там, где не душат, там, где не режут, все кажется скучно сегодня. Но это общая беда, но она, наверное, усугубится с появлением интернета. Но я надеюсь, что интернет очень скоро наскучится. Я так как-то надеюсь. Так же, как наскучило сексуальное раскрепощение в Швеции, кончилось этот восторг. Ну, так же и с интернетом, наверное, произойдет, я так думаю. Наверное, наскучит.
0: Интернет-радио Чипльдук. Самое скучное радио.

Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет-радіо.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

теперь на очереди песня для первенца семьи из города Таскалуса, штата Алабама, рождение которого ожидается через 17 секунд. Это будет первое, что он услышит в своей жизни. И, надеемся, далеко не худшее.

0: В студии радио Чипльдук наш экономический обозреватель Никита Псоев.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Несколько слов о положении на мировых биржах. Взвешенный курс барреля нефти сырца за бочку – $98. Курс рубля не изменился и по-прежнему составляет 100 копеек. За $1 США уже практически ничего не дают. А теперь несколько слов о курсе взяток на поступление в вузы страны. Московский университет знаний и права – $123 000 США без экзаменов. Российская международная академия – $71 000 на общих основаниях. Четвертый государственный мединститут имени Павлова – $95 000. Экономический колледж по налогам и недвижимости – $236 США плюс расходы на непредвиденные нужды. Полный курс взяток на поступление в вузы страны вы можете найти на сайте www.твоивзяткироссия.ру. Всего доброго. Чудес.

0: ¡Bravo!
1: Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: государственный служащий – это тот, кто нанимает других для выполнения работы, на которую наняли его. Герберт Прокноу.
1: Спокойно. Прошу пройти. В отделение?
2: Точно.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

Для пассажиров отложенного рейса MU-74G Кинешма-Бахчисарай в прошлом часе прозвучало сразу две композиции в нашем эфире. Но, внимание, мы не прощаемся. Следующая песня в нашей программе для субскрайберов газеты «Заря Мелитополя».

probes. Rust. Probes.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Соображение номер 61. Когда Рик сказал мне, что у него проблемы с женой, я рассмеялся. Не из-за него, нет, а из-за одного анекдота, который я вспомнил. А я рассказал ему этот анекдот, но это его не особо рассмешило. Такой вот он друг.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

Продолжается музыкальная программа веб-радио «Чип и Льдук». Ну, а следующую мелодию мы рекомендуем слушать в костюме из лайкры цвета «зеленый электрик» и в газосварочных очках.

0: всякий, кто еще интересуется хоть чем-нибудь, хорошо знает, что...
1: Что в 1988 году в республике Парасуэла к власти пришел самый молодой в истории президент, 16-летний Хменге Тахопипа. Первым декретом Тахопипы...
0: Молодого энергичного политика в шортах и бейсболке козырьком назад стал указ о помещении всех граждан старше 40 лет в специальные резервации, где они могут носить и слушать всякое старье и вести нудные разговоры.
1: В комплекс исправительно-трудовых работ для особо пожилых входит изучение молодежного сленга, хоровое пение рэпа и рейва, регулярный прием таблеток экстаси
0: и принудительный групповой секс.
1: Задумайся!

0: Мысль дня.
1: О сыне знаменитого человека. Лучшее из того, что он дал миру, это своего отца.

здравствует Чип и Дейл. Первый в мире беспошадный танк на мирном фронте интернет-радио.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

0: Долой квасной патриотизм!
1: Даешь ликероводочный!
2: Радио Чиппельдук. Великая алкоголическая революция.
3: Переворот на 40 градусов.

Вообще-то не бесполезно знать, что южноамериканская змея Дайакурка из отряда носохвостых совершенно лишена глаз и органов слуха. Зато у нее прекрасно развито обоняние. Однако, когда у змеи бывает заложен нос из-за насморка, перед нападением на жертву ей приходится по нескольку раз уточнять и переспрашивать. Задумайся.

Прозвучала музыка для марширования на плацу воинской части 1401 Борисоглебского района Ростовской области. Ну а следующие 5 композиций в нашем эфире для тех, кто опрометчиво выбрал для отдыха в этом году побережье Краснодарского края, а не Зимбабве.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Low. Be. Sky. Ah, where do I come in? Straight away.

Чипльдук. Шугаріть

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.
1: Радио Чипальдук. Пока не догонят.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

Плейлист «Радио Чипыльдук» продолжает музыкальная композиция для рыжих автопарковщиков с фамилией, начинающейся на букву «З».

0: Чипл Дук, Ашкумук.
1: Чипл Дук, Ашкумук.
0: Чипл Дук, Ашкумук. Ашкумук. Правильно.
1: Чипл Дук, Ашкумук.
0: Эксбичи Кеймлер. Форевер.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Форевер. Такой расклад.

Это была музыкальная композиция для оклейщиков обоев города Хошимина. А сейчас прозвучит музыка для торопливого завязывания желтых шнурков.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.
1: Радио Чипльдук.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а...

0: Vamos, vamos.
1: Новое слово
2: в делопроизводстве и предпринимательстве. Нахренаж.
3: Нахренаж.
2: От старофранцузского, трудно выговариваемого
4: нахренаж.
2: Нахренаж – обустройство и внедрение ненужных и мешающих жизни, деятельности или движению удобств и приспособлений. А также избыточный антураж, излишний ажиотаж или ненужный эпатаж. Нахренаж зародился еще в Древней Руси, поддерживался в царской России и существует и поныне в хозяйственно-экономической деятельности, культуре, искусстве и в быту. Получить от государства большой транш на какой-либо нахренаж – это высший пилотаж, вызывающий в случае удачи сильный кураж, а в случае разоблачения – еще более сильный мандраж.
5: Узнать подробности можно, зарегистрировавшись на сайте нашнахренаж1блин.наш.
3: Пилотаж, кураж, мандраж. Нахренаж.

0: Тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

радио Чипальдук.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Никогда не недооценивайте человека, который себя переоценивает. Франклин Рузвельт.

0: Tripeldoc.
1: Tripeldoc. Tripeldoc. Doc. Tripeldoc. Tripeldoc. Doc. Tripeldoc.
2: Radio. Radio.
1: Tripeldoc.
0: Tripeldoc.
1: Tripeldoc. Tripeldoc.
3: Я то смотрю, что я не один такой, в принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
1: Чипелдук.

0: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
1: Чипльдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: Внимание! Конотоп. Повторяю. Конотоп. Полтава. Арзамас. Сочи. Инсбрук. Киев. Вашингтон. Нью-Дели. Иваново. Обнинск. Канзас-Сити. Иерусалим. Москва. Алупка. Алушта. Аячо. Оттава. Антананариву. Уагадугу. Усть-Белая. Ямусукро. Остенде. Елец. Дзинань. Нуакшот. Тамуэрт. Толедо. Омск. На 2469-м таунстепе после нечетного нейма Кимры Норберт Коцюбо признал себя побежденным.
1: Мы передавали эндшпиль матча по игре в города между заслуженными мастерами спорта по сити-неймингу Витольдом Кругловым и Норбертом Коцюбо, закончившимся только что в Цюрихе. Продолжаем наше вещание.

0: Мысль дня.
1: Сегодня граждан волнуют вопросы не только национальной безопасности, но и безопасной национальности.
2: Hola, buenos días.

0: Как живете, чипльдуки?
1: Дым-тим, помаленьку.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. –

chicken off the sea bubble.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Знаете, как быстрее всего покрасить комнату? Прикрепите кисточки к роликовым конькам, а потом как-нибудь научитесь кататься по стенам и потолку.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: как выяснили филологи, стихотворение Николая Некрасова «Сеятелем» написано дактилем.
1: А стихотворение Максима Горького «Песня о буревестнике» и «Песня о соколе» птеродактилем.
0: Задумайся.